которая всегда ждет звонка. Коллега, которая спасет любой дедлайн. Подруга, с которой вы поете в машине на всю громкость. Год белорусской женщины. На Радиус FM. Наша.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21, в Могилеве 20-22 выше нуля, в Гомеле и Бресте 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Это Радиус ФМ. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Радиус.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM.

забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21, в Могилеве 20-22 выше нуля, в Гомеле и Бресте 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21, в Могилеве 20-22 выше нуля, в Гомеле и Бресте 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Ты крути, крути, гуся! С Макслайном ты крути, крути, гуся! Реально!
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном!
4: Реклама.
5: Топ-чарт.
4: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
4: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 16 часов. Будь на волне топовой музыки.
5: Yeah.

0: сети экономит часы.
1: Почему космос ближе, чем кажется?
2: И как защитить тех, кто нам дорог?
3: Ответ один. Шоу с толком на Радио СФМ.

Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21, в Могилеве 20-22 выше нуля, в Гомеле и Бресте 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
1: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21, в Могилеве 20-22 выше нуля, в Гомеле и Бресте 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

0: Russian.
1: Радиус FM.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. В студии с новостями Олеся Матусевич. Выбрать кандидатов на выборах в Госдуму России можно, не выезжая из Беларуси. Избирательные участки откроются во всех областных центрах и Бобруйске 20 сентября и будут принимать голоса с 8 утра до 8 вечера. Никакой предварительной записи не потребуется. Россиянам достаточно просто прийти с действующим паспортом. Лечить животных в области станет проще. В Гродно построят новый высокотехнологичный корпус областной ветеринарной лаборатории. Здание в стиле хай-тек с витражами оснастят изолированными зонами для работы с пробами, современными кабинетами и комфортным вестибюлем для посетителей. Ожидается, что запуск объекта ускорит проведение исследований и повысит их качество. Дания выделит Украине внеочередной 31-й пакет военной помощи объемом в 275 миллионов долларов. По информации Министерства обороны Украины, эти средства будут полностью направлены на усиление системы противовоздушной обороны страны. В июле Дания уже выделила 12 миллионов долларов на энергетическую поддержку Украины. Без точных прогнозов. Климатологи предупреждают, что глобальное потепление смешалось с редким типом явления Эль-Ниньо, из-за чего старые модели прогноза погоды перестали работать. Аномальный прогрев океанов разрушает привычные климатические связи, вызывая сбои с осадками и рекордные бедствия, такие как затянувшаяся сильнейшая засуха в Амазонии. В результате ученым стало намного сложнее предсказать погодные катаклизмы и готовиться к ним. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM» и слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21, в Могилеве днем плюс 20-22, а в Гомеле и Бресте 22-24 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Вчера еще только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильно порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21. В Могилеве днем 20-22 со знаком плюс. А в Гомеле и Бресте днем 22-24 выше нуля. О погоде все. Далее в эфире. В эфире только топовая музыка.
0: Кто взрывает мировые чарты? Кто забирает главные награды? Женщины задают тренды. Мы ставим их на повтор. Год белорусской женщины на Радиус FM. Catch

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с выпуском новостей Олеся Матусевич. В Беларуси активно убирают кукурузу на силос, под которую в этом году отвели больше площадей. Зеленую массу измельчают и укладывают в снежные ямы, чтобы заготовить качественный корм для скота на зиму. Аграрии хвастаются отличным урожаем. Стебли вымахали выше 3 метров, а техники хватает, чтобы убрать все вовремя. В Минске сегодня работают мобильные датчики контроля скорости. Радары установлены на МКАД, проспекте Независимости, а также на проспектах Дзержинского, Партизанском и Пушкина, улицах Денисовской, Кижеватого, Притыцкого и Радиальной. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и брать во внимание погодные условия. Интерпол впервые задействовал искусственный интеллект для борьбы с терроризмом в цифровой среде. В ходе международной операции «ШЕМС-2» с участием 11 стран ИИ-агенты отфильтровали массив из 108 тысяч пропагандистских изображений. Это позволило спецслужбам установить личности 126 иностранных боевиков. Дональд Трамп объявил о создании сил искусственного интеллекта. Новая структура появится по аналогии с космическими силами, а ее руководителя назначат в ближайшее время. Президент США назвал ИИ новой промышленной революцией и пообещал сохранить технологическое преимущество перед Китаем. При этом пока не уточняется, станет ли ведомство отдельным родом войск. И в завершении. Твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Радиус FM с любого устройства везде, где ловит интернет. Это все новости. Далее о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21, в Могилеве днем плюс 20-22, а в Гомеле и Бресте днем 22-24 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Сидели мы недавно с подружками в баре. Угу. И словились на мысли о том, что мы очень долго, очень много разговариваем с ними постоянно. И словили на мысли себя, что у нас разговоры по факту-то об одном и том же. Мы так постоянно жалуемся либо на работу, либо на парней. Все. Ага. Третьего не дано. Реально. И у нас все разговоры по 6, по 10, 15 часов мы можем там разговаривать. И все об одном и том же. Это так ужасно, как будто бы, нет?
3: Нет, это прекрасно, потому что это юный возраст, и вот все, что ты сейчас перечислила, это потрясающе. Потому что если я собираюсь со своими пацанами, например, то первое, что мы обсуждаем, это анализы, МРТ.
2: Рыбалку.
3: Рыбалку нет, пока до нее еще не дошли. Пока ты, знаешь, как-то вот эти чекапы организма всего, МРТ и прочее. Но это мы, люди, у нас вот такие вот темы, на которые мы постоянно жалуемся. И ты что думаешь на эту тему?
4: У людей есть удивительная способность найти повод пожаловаться вообще в любой ситуации. Даже если все хорошо, это тоже подозрительно. Например, погода. Летом жара невозможная. Зимой холод собачий. Весной опять грязь. Осенью дождь достал. Идеальная погода, видимо, наступает тогда, когда человек находится дома под одеялом. Еще люди любят жаловаться на цены. Купил кофе дорого. Не купил кофе, жизнь вообще никакая. В итоге страдает и кошелек, и настроение. Отдельный уровень – работа. Много работы, я ничего не успеваю. Мало работы, почему мне никто ничего не поручает? Получается, человеку нужен идеальный объем работы, который существует только в отпуске. Многие жалуются на транспорт. Автобус долго едет, такси дорогое, пробки. А когда, наконец, приехал домой, жалуются, что дома скучно. Самое смешное, человек может жаловаться даже на отдых. Вроде выходные, а уже завтра на работу. Потому что жаловаться — это не всегда про проблему. Иногда это просто способ сообщить миру: я сегодня тоже кое-как держусь.
3: У меня есть знакомый, денег нет, так денег нет, где взять деньги? Потом смотришь — Мальдивы, Таиланд, Египет,
2: Турция. Каждый день кофе по
3: каждый
2: три раза
3: день
2: в день.
3: Кофе, но денег нет.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топов.

0: Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Речь сейчас пойдет не про тот тектоник, который танцует стюардессы, когда показывают аварийные выходы, да, как правильно пристегиваться. Речь пойдет о том, как они уже летят, как они сидят, в какой позе сидят и почему они это делают. Не знаю, замечали, не замечали, но они вроде как там скрываются за шторки и не сидят вот так прямо с тобой. Но тем не менее. Значит, бортпроводник садится прямо, ставит ножки плавно на пол, а ладони всегда прячет под бедра или плотно прижимает к ногам. Это не просто так поза, ну вот, мол, в учебнике написали, и надо так сидеть. Все это делается почему?
3: Потому чтобы ручкам было тепло.
2: Ну, во-первых, да, ручкам было тепло. Во-вторых, при турбулентности, там вот эта воздушная яма, резкие скачки, самое важное, чтобы у стюардессы остались руки.
3: Почему?
2: Потому что если у нее будут руки, она в случае с экстренной посадкой сможет открыть вот эти экстренные выходы. То есть кисти рук она должна сохранить. Она может повредить голову, она может повредить ногу, она может повредить тело. Но руки и кисти должны быть, чтобы она этими руками потом могла помогать в случае экстренной ситуации. А когда они просто сидят вот в этой позе эмбриона, они не просто же там сидят и думают, какие покупки совершат в той стране, куда приземляться. Они про себя проговаривают вот этот мысленный чек-лист безопасности, расположение выходов, команды при эвакуации, план действий, если садятся, если не садятся. То есть вот это такая мантра, которую читают бортпроводники. Я уверен, это инфа,
3: очень
2: о которой
3: круто,
2: никто
3: да.
2: вообще никогда не задумывался. И вот эта поза, когда они вот так сидят с ручками под ножками, это не просто так, потому что холодно.
3: А ты, Вась, откуда знаешь, о чем думают стюардессы? А? Что ты там?
2: Смотрел, о чем мечтают женщины.
4: Па-па-па.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: И может сложиться впечатление, что в Индии борются с плохим интернетом уже несколько веков. Но нет. Ситуация, да, свеженькая. Значит, несчастного техника, который приехал проверить, что же все-таки не так вот с этими вышками, которые передают сигнал. Ну, как вы думаете? Как односельчане решили вот исправить ситуацию с
3: интернетом? Кормить коровам.
2: Неплохо. Но тогда они лишатся техника, это не исправит ситуацию.
4: А как они пытались исправить конкретно ситуацию с интернетом?
2: Да.
4: Выше забирались на эти вышки, может быть?
2: Неплохо.
3: Помолились.
2: Очень хорошо. Но нет. Они скрутили его и привязали к вышке скотчем. К вышке. Я не знаю, на что они рассчитывали. Что так будет лучше ловить. Я не знаю. Он будет какой-то частью антенны, будет лучше ретроспектировать сигнал. Но нет. Они жаловались уже 2 года на то, что у них перебой с интернетом.
4: Угу.
2: Сейчас может сложиться такая ситуация, знаешь, на что-то похоже, но не скажу на что, да? Значит, плохая ситуация с интернетом. У них интернет нестабильный. Они платят за 5G, получают 4G.
4: Mm-hmm.
3: Какой ужас.
2: Зажрались. А 3G не хотите где-нибудь в центре Минска словить, mm-hmm. например? 4G.
3: На Минск-мире не хотели?
2: Да.
3: Если б не Wi-Fi, извините, будьте
2: немножечко
3: страсти.
2: Немножечко без интернета остаться. Но знаешь, что самое обидное? Тот техник, который приехал к ним, чтобы все это, ну, как-то попытаться mm-hmm. исправить, наладить, он в компании 3 месяца работает.
3: Ульти!
4: Бедолага.
2: Он знать не знал, что у них проблемы. Его просто вот в рядовой день отправили туда mm-hmm. съесть. А, видимо, эта деревня, там уже все знают в компании, что эта деревня, ну, там, скорее всего, на кол посадят, да?
4: Ага.
2: Неизвестно, как у себя факел обнаружат.
3: Голодом заморят, да.
4: Поэтому
3: голодом
4: отправили новичка, так сказать, на крещение.
2: Да. И что меня особо зацепило, после того, как сообщение mm-hmm. об инциденте появилось, внимание, в соцсетях, только после этого приехала полиция.
3: И его развязали.
2: Да, то есть у них там 102 нету такой опции, типа, алло, у нас тут преступление. Если в соцсетях не появилось, значит, все
4: и
2: хорошо.
4: И сколько он, интересно, там висел?
2: Долго, он около дня висел.
4: Жесть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильно порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21. В Могилеве днем 20-22 со знаком плюс. А в Гомеле и Бресте днем 22-24 выше нуля. О погоде все. Далее в эфире. В эфире только топовая музыка.
0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: То история на миллион. Родители вот этого нашего героя новости из Малайзии уверены, что их сын работает врачом в крупной частной больнице. Угу. Ну, как вы понимаете, врачом он там не работает и не работает уже достаточно давно. Но не стриптизеры, на том спасибо, да? Как говорят родители.
3: А еще это тоже профессия.
2: Тоже профессия, на самом деле. Попробую вот так
4: на шесте
2: ягодичками держась, только съезжать вниз. А понятия не имеют, что он уже 4 года обслуживает и ремонтирует кондиционеры.
3: Где минус?
2: Минусов на самом деле нет, потому что в этом и есть парадокс ситуации, что зарабатывает он в несколько раз больше.
3: Да, да, я знаю, что это очень дорого.
2: Да, чем зарабатывал, когда был врачом-стажером. Он очень устал от вот этих 36-часовых смен в клинике, от сумасшедшей иерархии вот этой врачебной, где пока ты стажер, ты вообще никто, и звать тебя никак. И несмотря на то, что ты врач, ты выносишь утка, зайцы, медведя. Вот ты все это из-под больных выносишь. Ответственность, да. Опять же. Поэтому 4 года назад он совсем этим завязал. Ушел и вот занимается кондеми. Но самое интересное, как это часто бывает, кстати, с взрослыми людьми, которые не говорят своим родителям, что курят там или еще что-то, или что уже трое детей есть. Он не сказал об этом родителям, потому что они потратили деньги на его обучение. Он стесняется им сказать. Ну, то есть они вложились в него.
3: Доля правды есть.
2: Да. А он как будто бы неблагодарный и прочее. Я просто к тому, что, ну, в любом случае это всплывет. И всплывет, 100%. Когда, например, какому-то деду станет плохо, он вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь, форсунки ему поменяют. И вот тогда-то они поймут, что он уже давно не врач. И знаешь, как интересно, ему приходится выходить из дому в чистом, находить на заправке туалет, там переодеваться в комбез, идти чинить кондиционеры.
3: Ужас.
2: Потом искать душ, чтобы не воняло потом дома, переодеваться обратно в чистое и приходить.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Ты на волне топовой музыки. Радиус ФМ. Наша.

0: Будители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Из официального сообщения банка. Доллар вырос, и нас больше не слушается.
3: У меня такая. Представьте, здесь надо воображение включить. Мужик в автобусе так сильно захрапел, что испугались все, кого он вез.
4: Мы с женой были счастливы на протяжении 20 лет. А что случилось потом? Ну, мы встретились.
2: Хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка.

0: Белоруссии 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет! О новостях сейчас расскажу я, Олеся Матусевич. Самой зеленой в Беларуси стала Гомельская область. Там лесом покрыто почти 47% территории. В целом лесом занято 40,5% страны, а на каждого белоруса приходится почти по гектару деревьев. За прошлый год в республике заготовили 24 миллиона квадратных метров древесины, но и восстановили немало. Высадили больше 38 тысяч гектар нового леса. В Беларуси ужесточили правила сбора денег на лечение после махинации в одном из фондов, где директор потратил на детей меньше 4%. По новому указу президента пожертвования разрешено собирать только на один специальный счет и тратить строго на медицину. Как только нужная сумма собрана, сбор обязаны закрыть за 2 дня, а излишки перевести другим больным. Все финансовые операции теперь будут жестко контролировать банки. Иран закрыл Ормузский пролив для гражданских судов и выдвинул США жесткие требования для его разблокировки. Спикер иранского парламента заявила, что свободное судоходство возобновится только после полного выполнения условий Тегерана, среди которых снятие финансовой и торговой блокады. Размер Нобелевской премии вырастет до 12 миллионов шведских крон за одну номинацию. Это более 1 миллиона долларов. Выплата увеличилась на 1 миллион крон в честь 125-летия премии, которую впервые вручили в 1901 году. Лауреатов этого года в 6 традиционных категориях – это физика, химия, медицина, литература, премия мира и экономика – объявят с 5 по 12 октября. И последнее. Ищешь песню, которая только что звучала? Ответ на сайте radiusfm.by. Открывай раздел «Что играло» и находи имена исполнителей и названия топовых треков. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21, в Могилеве днем плюс 20-22, а в Гомеле и Бресте днем 22-24 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: И это не какие-то коучи по успешному успеху, по справляльному справляльку. Да, вот этого всего здесь в нашей статье не будет. В Китае школьники очень сильно стрессуют, у них большое количество домашнего задания, это вот эти отметки, вот это все. И для них придумали съедобные домашки. Натурально.
3: Класс.
2: Тетрадь, учебник, то, что можно съесть.
3: Оно же грязное, наверное.
2: Нет, они продаются в магазинах, эти штуки. Они сделаны из специальной какой-то там рисовой бумаги.
3: Бумаги,
2: то есть,
3: да.
2: Все очень съедобное, все очень даже местами полезное. И ребенок вот стрессанул, психанул, когда делал там очередную домашку. У него рядом есть геометрия, например.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот это поворот.
3: Ой, ребят, увидеть на улице незрячего человека, которого сопровождает собака поводырь, ну или какой-то человек под ручку, да, это уже ни для кого не новость, этим никого не удивишь. А вот жителям Аргентины пришлось сильно удивиться. Ведь они увидели мужчину, ну, который явно шел не очень уверенно, из чего они сделали вывод, что человек незрячий, но не это главное. Главное, что на поводочке этого человека вела утка-поводырь.
4: Утка.
3: Это потрясающе, это очень неожиданно. Утка-поводырь. Птица держалась немножечко впереди, как будто действительно вот вела его, знаешь, обнюхивала. Я не знаю, утки обнюхивают что-то?
4: Нет.
3: Наверное, не обнюхивают. Но она вот делала вид, что, знаешь, как-то она как парктроники работала. Вот здесь столбы, вот здесь почтовые ящики, еще что-то. А, впрочем, подтверждения тому, что незнакомец действительно был слеп, нету, ну, потому что, ну, камера не говорит о том, вот, незрячий человек или зрячий. Да и насчет утки возникли споры в социальных сетях, где вот просматривали этот ролик, сказали, что, возможно, это не утка, а, возможно, это гусь.
4: Это очень важное, понимаешь, это очень важное уточнение. У меня сестра была в прошлом году, я купила поводок для детей. Знаете такой?
3: Да, поводок для детей.
4: Да, они пристегиваются.
3: У нас двое, мы без них никак.
4: Пристегиваются куртки, ребенка, типа, такой поясочек. И он идет. И я с сестрой так прошлась по Гомелю, столько было контента в интернете, я была просто в шоке.
3: Ну и в случае с гусем, в частности, даже и на наших улицах, главное не начинать его крутить.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кофе растворимый «Жакей Триумф». 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит». 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Реклама. Радиус. FM наша.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Ой, вот приятно такие новости рассказывать. И, может быть, ничего там сверхконцептуального не произошло, но наш белорус, студент БГУИРа Егор Клипацкий, я думаю, страна должна знать своего героя, создал робо-паука с функцией ночного зрения.
3: Класс, как у кошек.
2: Да, как у кошек. Путь его был длинным, еще будучи школьником. Ты представляешь, он придумал и построил робота-гуманоида. Ростом 1.75 м.
3: Вау.
4: Нормально.
2: Будучи школьником. Все, что я построил, будучи школьником, это не совсем здоровое отношение с одноклассницей. Все, на этом как бы все закончилось. Здесь робот, у него там был голосовой помощник. Робот мог что-то рассказывать, анализировать. То есть, представляешь, насколько глубоко. Но робот был большой. Он подумал, что, ну, как-то, наверное, это не очень практично. Пора создавать что-то маленькое. Еще тогда у него появилась вот эта идея стартапа создать что-то поменьше. И уже будучи студентом, когда...
3: Вдохновился Человеком-пауком.
2: Возможно. Или, как и я, сажал себе на руку пауков, чтобы они, ну, хоть как-то укусили, да, и ты превратился в Человека-паука. Не получилось, и понял, что нужно создавать робота. Значит, его робо-паук Оникс размером 27 на 40 сантиметров. То есть, ну, уже сильно меньше, чем 1.75 м. Может самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве за счет различных датчиков. Также имеет две камеры с функцией ночного зрения. Этот робот может быть полезен при поиске людей в завалах, на каких-то химических предприятиях. Более того, он может улавливать утечки каких-то химвеществ. И как только он понимает, что содержание в воздухе вот этого становится сильно больше, он всех предупреждает, как-то там эвакуирует. И уже есть заказы, вроде как говорит этот студент, и наших белорусских предприятий, и каких-то предприятий в СНГ наших стран.
3: Это очень крутая разработка, мне кажется.
2: Вот так вот. Вот так. Гордимся.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: В студии Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильно порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21. В Могилеве днем 20-22 со знаком плюс. А в Гомеле и Бресте днем 22-24 выше нуля. О погоде все. Далее в эфире. В эфире только топовая музыка.
6: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
7: Думаем дальше. Какие еще варианты?
6: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: победители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Вчера поболел, значит, пришел на кухню, что-то, знаешь, какой-то аппетит даже небольшой проснулся. Смотрю, младшая дочка что-то не доела. Да, в тарелочке какая-то еда
3: осталась. Это такой ням-ням-ням-ням-ням.
2: Старшая что-то не доела. А я, знаешь, особо-то и есть не хотел. Угу. Но вот тот факт, что ты пришел на кухню, ты на кухне один, никто не видит.
4: Так.
2: Никто не узнает, что ты доел. Потому что,
3: как будто самую шоколадку, которую жена оставила на утро.
2: Должны же были дети есть, правильно? И то есть, как бы, чисто вот с детективной точки зрения, дети и последние, кто видели эту еду живой. То есть на меня никто не подумает. И я беру и все это съедаю. Потом сажусь, а зачем? Я ж не хотел. Я не хотел есть. Но вот тот факт, что никто не видит, и ты можешь себе это позволить, вот он тебя двигает на вот эти микросемейные преступления такого типичного бати. Но это мы, люди, мы вот задумываемся, что-то там анализируем, продумываем, а бездушная машина, мне кажется, так не умеет. Впрочем, предлагаю спросить у нее.
4: А давай послушаем. И что скажешь?
5: Когда никто не видит, кожаные превращаются в совершенно других человеков. И самое главное, об этом никто никогда не должен узнать. Например, многие разговаривают сами с собой. Причем не просто разговаривают, а проводят полноценные совещания. Так, а если я сейчас это сделаю? Нет, не надо. Ладно, убедил. Возможно, это связано с привычкой репетировать разговоры, которых никогда не будет. Человек идет по квартире и вслух объясняет, почему он был прав в споре, который произошел 3 года назад. Аргументы наконец-то нашлись. Жаль, что заседание уже закрыто. Отдельный уровень танцевать перед зеркалом так, будто завтра концерт. Включается песня. Человек сразу становится главным артистом. Причем хореография такая, будто ее придумали во время выступления. Многие еще пытаются специально заплакать, тренируясь перед зеркалом. Получилось. И ты уже можешь сниматься в клипе о тяжелом расставании. Самое смешное. Наедине человек делает то, о чем никому не расскажет. Потому что у каждого есть версия себя, которую общество пока не заслужило увидеть.
3: И полностью прав, я вспомнила сейчас. Действительно, когда никого нет, свет выключается, знаете, включается танец маленьких утят, и я... Танец маленьких утят, быть похожими.
2: Паш, видишь, а нам как с тобой повезло. Здесь даже свет не надо выключать. Она знает,
4: закончим,
2: что мы рядом, и все равно этот танец включается.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
6: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
7: Светофор! Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
6: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
0: Реклама.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 16 часов. Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: победители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Опишите себя в трех словах.
3: Ленивый. Класс. Слушай, хорошо, у меня такая, заранее прошу прощения, ну смешно, мне понравилось. Поставили на окна сетки, чтобы никто не залетел, но сестра все-таки умудрилась.
2: Осуждаю.
4: Класс, а мне нравится. А у меня как будто не шутка, а такой, знаете, совет.
3: Да.
4: Если вам кто-то звонит, говорите, что у вас садится батарейка. Это помогает узнать главное сразу.
3: Слушай,
2: отлично,
3: хорошо,
2: отлично.
3: Хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: I'm sorry, I'm here for someone else. It's good to see you.
0: А еще для тебя.
1: And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some refuge.
0: Очень скоро. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
2: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. В Беларуси празднуют День работников леса. Главной опорой отрасли остаются специалисты, которые каждый день ухаживают за зеленым богатством страны и развивают ее экологический и экономический потенциал. Ключевым центром подготовки кадров для сферы уже более 95 лет остается Белорусский государственный технологический университет. Половина общественного транспорта в Минске перешла на электричество. На улицах столицы курсируют 147 электробусов, 131 трамвай и свыше 700 троллейбусов. К 2030 году город планирует докупить еще 164 экологичные машины и перевести 15 автобусных маршрутов на троллейбусы. Кроме того, к июлю следующего года для пассажиров запустят единую систему покупки билетов на пригородные и международные рейсы. В ЮАР зафиксирован всплеск заболеваемости оспой обезьян. За последние 5 недель в стране выявили 13 новых случаев, большинство из которых в Кейптауне. Всего с начала года инфекцию подтвердили у 19 человек, в основном мужчин в возрасте от 23 до 50 лет. Для сдерживания вспышки Минздрав страны при поддержке ВОЗ уже получил первые партии вакцин и спецпрепаратов. Астрономы изучили архивные снимки НАСА и нашли 84 странных космических объекта, которые раньше никто не замечал. Они излучают очень слабое рентгеновское свечение на грани с ультрафиолетом, поэтому их назвали гипермягкими источниками. Ученые пока точно не знают, что это такое, но если бы знали, что это такое, то заявили бы как открытие. В списке главных подозреваемых – умирающие белые карлики, черные дыры или редкие системы сразу из трех звезд. И в завершении. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21, в Могилеве днем 20-22 со знаком плюс, а в Гомеле и Бресте днем 22-24 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти
2: АВ-бай. Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильно порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21. В Могилеве днем 20-22 со знаком плюс. А в Гомеле и Бресте днем 22-24 выше нуля. О погоде все. Далее в эфире. В эфире только топовая музыка.
2: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Коллекция «Спадщина». Эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадщина» в ассортименте от 7,79. Набор из двух свечей за 12,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Реклама. Как нейросети экономят часы?
3: Почему космос ближе, чем кажется?
4: И как защитить тех, кто нам дорог?
5: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу с толком на Радиус FM.
6: На Радиус FM.
5: С понедельника по четверг в 21 час после новостей. А также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. Сегодня в России основной день выборов в Государственную Думу и региональные органы власти. За первые два дня на участки уже пришли почти 45% избирателей. Россияне в Беларуси смогут проголосовать до 8 часов вечера в 7 городах. Кроме того, беларусы с постоянным видом на жительство в России впервые получили право голосовать на российских местных выборах. Ко Всемирному дню туризма с 24 по 27 сентября в Минске пройдут бесплатные экскурсии. Жители и гости города смогут посетить МАЗ, МТЗ, Беларусьфильм, Минск-арену и другие известные площадки. В программу также вошли пешеходные прогулки по живописным местам столицы, экскурсии в храмы и мастер-классы. Для участия нужна предварительная регистрация на сайте minsktourism.by по телефонам или в инстаграм-аккаунте visit_minsk. Знаменитый пивной фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене впервые в истории пройдет под охраной военных. Над площадкой с этого года действует бесполетная зона радиусом 5 километров, за которой следят подразделения Бундесвера. Военные будут садить подозрительные беспилотники с помощью спецсредств, но применение боевого оружия в воздухе исключено. На земле порядок обеспечат полицейские и 50 смарт-камер с искусственным интеллектом для распознавания лиц. Минская «Динамо» сегодня завершит домашнюю серию КХЛ матчем против екатеринбургского «Автомобилиста». Подопечные Сергея Брылина только 18 сентября одержали победу в сезоне, обыграв «Сибирь» 4-1, и идут на седьмом месте на Западе. Уральцы с 6 баллами занимают 6-ю строчку на Востоке. Встреча стартует на Минск-арене в 17:10. И последнее. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно, днем с прояснениями, ночью и утром временами дожди, днем местами, а по востоку на большей части территории дожди, в отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 13-15. В Бресте ночью 9-11, днем 14-16 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 10-12, днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью плюс 11-13, а днем 14-16 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 14-16. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: машини.
1: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха на сцене. Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
5: Организатор. Государственное природоохранное учреждение. Национальный парк «Беловежская пуща». 16+.
6: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 см 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены. Трицены.
8: Реклама. Радиус. ФМ наш.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.
2: И раньше всех.
1: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
3: Привет, в студии Олеся Матусевич. Сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью +9-11, днем 13-15. В Бресте ночью +9-11, днем 14-16 со знаком плюс. В Минске ночью +10-12. Днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 14-16 выше нуля. В Гомеле ночью +12-14, днем +14-16. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
4: Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
5: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама.
4: Нет радиоприемника?
5: Не оплатил подписку?
6: Хочется чего-то нового?
7: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
8: Алиса, включи Радиус FM.
9: Включаю.
7: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. Двух подростков нашли в Брасловском районе. Сообщение о двух пропавших детях вблизи деревни Исаи поступило на линию 101 ночью. В поисках участвовали спасатели, сотрудники милиции, департамента охраны и работники отдела по образованию региона. Также к месту поиска были направлены силы республиканского отряда специального назначения «Зубр». Жизнью и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. Спасатели напоминают не оставлять детей без присмотра. Беларусь намерена выйти на рынок медицинской продукции Восточной Африки. Конкретные шаги в этом направлении обсуждались на крупнейшей профильной выставке региона в Кении. Белорусские производители представили свои медицинские разработки и услуги местным органам здравоохранения и крупным дистрибьюторам. В Минздраве рассчитывают, что продвижение национальной экспозиции позволит закрепиться не только на рынке Кении, но и в соседних странах региона. Премьер-министр Чехии записал видеообращение в футболке с надписью «No War», критикуя европейских политиков за нежелание вести мирные переговоры по Украине. По его мнению, Европа только говорит о войне, пока диалог с Россией пытается налаживать США. Он призвал европейские страны к мирным инициативам, чтобы не допустить Третьей мировой войны. В Минском спорткомплексе «Динамо» стартовал открытый кубок Беларуси Национальной ассоциации пауэрлифтинга. В соревнованиях участвуют около 200 атлетов из Беларуси, России и Израиля. Спортсмены соревнуются в пауэрлифтинге, подъеме на бицепс и стритлифтинге. Возраст участников от 12 до 83 лет. Главная цель не только национальные рекорды, но и популяризация здорового образа жизни. И последнее. Мечтаете о большой сцене для своего ребенка? Второй сезон шоу «Фактор by Дети» объявляет кастинг. Попробовать свои силы могут ребята от 7 до 14 лет. Живые прослушивания. Подробности и онлайн-заявка на сайте Белтелерадиокомпании. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром временами дожди, днем местами, а по востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 13-15. В Бресте ночью 9-11, днем 14-16 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 10-12, днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью плюс 11-13, а днем 14-16 со знаком «плюс». В Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 14-16. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, в студии Олеся Матусевич. Сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 13-15. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 14-16 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 10, плюс 12. Днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 14-16 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 14, плюс 16. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кофе растворимый «Жаке Триумф» 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит» 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе

0: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
1: Светофор! Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. А еще для тебя. What I know is when the night gets cold. I need some... Очень скоро. И очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии с новостями Олеся Матусевич. ГАИ предупредила о частых осенних туманах, снижающих видимость. Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличенную дистанцию и использовать только ближний свет с противотуманками. При нулевой видимости следует съехать с дороги и включить аварийку, а также отказаться от музыки и гаджетов за рулем. Пешеходов призвали переходить дорогу только после остановки авто и обязательно носить фликеры. По данным Белгидромета, туманы на большей части страны сохранятся в ближайшие дни по утрам и вечерам. В Беларуси растет заболеваемость ОРВИ. С началом учебного года увеличилось число госпитализаций. Встречаются и тяжелые случаи. Врачи фиксируют в том числе атипичные инфекции и призывают не откладывать визит к врачу при одышке и сильном кашле. Ситуация по гриппу пока остается спокойной. Основной пик ожидается в конце января или начале февраля. Массовая бесплатная вакцинация от гриппа стартует в октябре, но сделать прививку платно можно уже в конце сентября. Бьем рекорды. Во Франции средняя стоимость дизельного топлива выросла до 2 евро 41 цента за литр из-за сбоев в поставках нефти, вызванных блокировкой Ормузского пролива, в связи с чем власти страны планируют продлить субсидии для граждан, ежедневно совершающих долгие поездки на авто по работе. Люди, которые работают с ИИ, зарабатывают больше тех, кто им не пользуется. У специалистов высокой квалификации эта разница в зарплате доходит до 40%. Ученые объясняют все просто. Нейросети берут на себя рутину, поэтому сотрудники успевают сделать больше за то же время. Правда, пока ИИ постоянно используют всего более 1% работников. В основном молодые айтишники. Эксперты считают, что когда нейросетями освоятся все, преимущество в доходах исчезнет. И в завершении. Настраивайся на нашу волну без радиоприемника. Заходи на сайт radiusfm.by, запускай онлайн-плеер и оставайся с топовой музыкой в любой точке мира. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно. Днем с прояснениями. Ночью и утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью +9-11, днем 13-15. В Бресте ночью 9-11, днем 14-16 со знаком плюс. В Минске ночью +10-12, днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью +11-13, а днем 14-16 со знаком плюс. В Гомеле ночью +12-14, днем +14-16. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, в студии Олеся Матусевич. Сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно, днем с прояснениями, ночью и утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 13-15. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 14-16 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 10, плюс 12, днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 14-16 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 12-14. Днем плюс 14, плюс 16. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Сдать на права с первого раза? Защитить проект? Выжить максимум на тренировке? Твои цели – твой саундтрек. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

0: Бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
1: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
2: Организатор. Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
0: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти
3: АВ-бай. Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с выпуском новостей Олеся Матусевич. Минский район занял первое место на областном фестивале дожинки в Дзержинске, собрав 148 тысяч тонн зерна. Глава райисполкома Денис Колесень поблагодарил аграриев за рекордные показатели и отметил, что регион уже засеял половину площадей под урожай будущего года. В районах также развивают новые направления. На агрокомбинатах расширяют производство овощей закрытого грунта, а вдоль МКАД выделены участки под закладку новых фруктовых садов. В Минске зарегистрировано почти 1 000 000 машин на 2 миллиона жителей, из-за чего власти решили бороться с заторами платной парковкой. Запрещать въезд в центр не будут, но горожан планируют стимулировать пересаживаться на общественный транспорт. Чтобы разгрузить дороги, в городе построят новые развязки. Кроме того, столица начнет убирать стоянки подальше от жилых домов, чтобы освободить дворы от наплыва машин. В Германии проходят выборы в парламенты Берлина и Мекленбурга. Голосование идет на фоне рекордно низкого рейтинга канцлера Фридриха Мерца. Его работу одобряют лишь 10% граждан. В Берлине за лидерство борются партия «Левые» – 21% и правящий блок ХДС – 20%. А оппозиционная альтернатива для Германии идет третьей с 18%. Ученые выяснили, что некоторые клетки в нашем организме способны отменять запущенный процесс своей гибели и выживать после сильного облучения. Более того, они помогают быстро восстанавливать поврежденные ткани, а их потомки становятся в 7 раз устойчивее к повторным травмам. Это открытие поможет быстрее лечить травмы у людей. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM» и слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости. Прогноз погоды далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно. Днем с прояснениями. Ночью и утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 13-15. В Бресте ночью 9-11, днем 14-16 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 10-12, днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью плюс 11-13, а днем 14-16 со знаком «плюс». В Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 14-16. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Наша

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Выключаем рабочие чаты, закрываем отчеты и делаем звук на полную громкость. В эфире главный топ-чарт страны на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов, и в ближайшие два часа мы будем разбирать ваши лайки на сайте radiusfm.by и смотреть, в кого из артистов на этой неделе праздник, а кто отправится на пересдачу. Давай вспомним тройку лидеров прошлого выпуска. На третьем месте у нас были The Bauza, Magnetic. Под номером 2 Hugel, Email Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burna Boy. Дай-дай.

0: нашу двадцатку сегодня Альберт Брайт с треком «Wild». Он как-то все ниже и ниже. Альберт просел на две позиции за неделю. Дикий вайб, видимо, слегка укротил домашними делами, но парень все еще с нами. Слушаем 20-е место и держимся крепче.
1: Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: Вот это мы понимаем. Аттракцион свободного падения. На 19-й строчке у нас экс-участник One Direction Zayn с треком Die For Me. Zayn за неделю рухнул сразу на 8 строчек и забрал сомнительный титул «Падение недели». Название переводится как «Умри за меня», но слушатели, похоже, решили просто кликать за других. Zayn, держись, мы с тобой. А переключаемся на волну мировых трендов. У нас топ-билборд, смотрим, что сейчас крутится в ушах у жителей США. Горячая пятерка там выглядит следующим образом. На 5-м месте Morgan Wallen, Been By Now.
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. Под номером 3 Тейлор Свифт, I Know It, I Know You. Стелла Лефти забирает серебро этой рейтинговой таблицы с треком Boston. Ну и первая позиция у Эллы Лангли, Choosing Texas. А полностью мы слушаем трек 73-й строчки чарта. Человек Зефир Маршмеллоу со своим свежим треком Another Drink. Название намекает на еще один напиток, но мы пьем только чистый клубный звук. Погнали!
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 18-ю строчку штурмом сегодня забирает клубная новинка эфира Виде Стейси и Лио Вуд с треком «Оу». Это их первая неделя в чарте. Белорусский электронный десант выдал такой кач, что слова тут излишни. Остается только кричать «Оу» от удовольствия. Поздравляем с мощным стартом, а на радаре у нас фреш-прогноз. Мы тестируем свежий релиз от немецкого дуэта «Two Colors» под названием «Примадонна». Ребят переосмыслили классический термин «примадонны» в плотный дип-хаус. Оцениваем.
2: Фреш-прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17-й строчке расположился наш белорусский электронный гений Отника с фитом Will Never Be. Парень поднажал и прибавил 2 строчки за неделю. Отника — один из самых стриминговых артистов из Беларуси. Его треки разлетаются по всему миру от Турции до Бразилии. «Никогда не будет», — поет Отника, но его рост в чарте говорит обратное. Ну а теперь мы сдуваем пыль золотых аудиокассет в нашей перемотке. Отправляемся в 2010 год к шведской легенде Тим Берг, он же незабываемый Авичи, его бессмертному гимну «Sick Bromance». Именно с этого трека началась его мировая слава. Заводим машину времени.
0: Перемотка.

0: 16 место достается французскому хаусмейкеру Offenbach с треком Miles Away. За 7 дней парни потеряли сразу 6 позиций. Название трека переводится как «За милю отсюда», и, похоже, слушатели действительно отдали ребят от вершины чарта. Срочно нужна дозаправка лайками. Ну а мы совершаем перелет на другой континент, у нас топ Австралии. Заглядываем, под что сейчас танцуют кенгуру и серферы. На 56-й строчке австралийского чарта расположилась поп-королева Ариана Гранде с легендарным треком «Into You». Этот трек вышел еще в 2016-м, но в Австралии его до сих пор крутят на репите.
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: нами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
1: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
6: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
7: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
8: Ты слушаешь?
7: Ты слушаешь топ-чарт.
8: Топ-чарт.
7: Радиус FM.
8: Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 15-ю позицию сегодня забирает американский исполнитель Эбон с эмоциональным синглом «Hollow». Эбон аккуратно прибавил одну позицию за неделю. Красиво. Трек называется «Пустота». Но мы-то видим, что сердца фанатов полны любви к этой работе. Мы продолжаем тестить свежие релизы. Прямо сейчас в эфире «Fresh Прогноз». Наш радар поймал зажигательный трек от артиста Элби под названием «Dancing with your host». Танцы с призраками прошлых отношений под мощный бит. Что может быть лучше? Оцениваем.
2: «Fresh Прогноз».
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14 место забирает эпатажная Слейтер с клубным гимном «Дэнс». Девушка потеряла одну позицию за неделю. Слейтер известна тем, что начинала записывать музыку буквально в своей спальне на дешевый микрофон. Ну а теперь раскачивает мировые радиостанции. Похоже, танцы продолжаются, но чуть скромнее. Ну а на 13-й строчке у нас сегодня свежайшее пополнение. Легендарный союз Сент-Пол и Дуа Липа с бессмертным вайбом «No Lie». Новинка эфира. Первая неделя в чарте. Дуа Липа и Шон Пол доказывают, что качественная музыка со временем становится только лучше.
0: Топ-чарт
1: Радиус FM.
0: 13-е
1: место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12 место удерживает Avalon Rockstone со своим треком Vertigo. Парень показывает стальную выдержку, ноль сдвигов на той же позиции за неделю. Vertigo — это головокружение. Уроки английского немножечко так в тему. Но Avalon стоит на ногах настолько крепко, что его не сдвинули даже тысячи ваших голосов. А мы открываем сундук с клубной ностальгией. В нашей перемотке отправляемся прямо сейчас, 2014 год, к Джейсону Деруло и Snoop Dogg'у, их ультра-тонкому треку Wiggle. Вспоминаем этот знаменитый свист, под который 10 лет назад танцевали абсолютно все.
1: Перемотка.
3: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: 11.
2: 11 место.

0: шаге от первой десятки на 11-й строчке дебютирует сегодня проект Temper City с треком Self Aware. Новинка эфира первой недели. Ребята ворвались с правильной самооценкой и сразу замерли у самих дверей топ-10. На следующей неделе узнаем, хватит ли им сил шагнуть дальше. Ну а перед тем, как уйти на перерыв и ворваться второй час, мы перенесемся в Туманный Альбион в эфире UK Singles Chart. Топ-5 Великобритании выглядит следующим образом. На 5-й строчке Sam Fender и Olivia Dean Rain Me In.
1: Топ UK Single Chart.
0: Стелла Лефти забирает 4-е место с треком «Бостон». Под номером 3 Хьюгл, Email Angel и Ультранейт «I'm Moving to the Sun». Серебро этого рейтинга у Эллы Лангли «Choosing Texas». Ну а первое место и золото сегодня забирает в этом рейтинге Сиена Спиро «Great Expectation». Ну а полностью мы слушаем трек с 24-й позиции британского топа. Певица и сонграйтер Аудри Хоберт с дерзким синглом «Sue Me». Одри долго писала хиты для других звезд, а потом решила: «Не судите, конечно, меня, я хочу петь сама». Записала этот огненный трек. Давай его включим и протестим.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с выпуском новостей Олеся Матусевич. В День работников леса министр лесного хозяйства Беларуси Сергей Ульдинович отметил рост числа женщин в отрасли. Сейчас они составляют 21% всех сотрудников, а среди студентов профильных вузов их доля уже превышает 50%. Женщины руководят республиканскими организациями, хотя тяжелый физический труд по-прежнему выполняют мужчины. В Беларуси при нехватке страхового стажа выход на пенсию откладывается до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. При наличии от 10 лет страхового стажа назначается неполная трудовая пенсия, а при его отсутствии – социальная. Для отдельных категорий действуют льготы. Страховой стаж снижен до 5 лет для многодетных матерей и родителей детей-инвалидов, а также до 10 лет для граждан с длительным общим стажем или военной службой. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что острова Сен-Пьер и Микелон остаются французской территорией, и этот статус не подлежит обсуждению. Так он отреагировал на опубликованную Дональдом Трампом карту, на которой архипелаг вместе с другими соседними странами закрашен в цвета флага США. ИИ заменил двух руководителей. Их уволили. Финский муниципалитет сэкономил около 150 тысяч евро, упразднив должности административного и технического директоров. Часть их задач распределили между действующими сотрудниками, а подготовку документов, договоров и проектов решений доверили искусственному интеллекту. Благодаря ИИ-агентам сложную бумажную работу удается выполнять за один день вместо нескольких месяцев. И в завершении. Радиус FM отлично звучит в твоем смартфоне. Скачивай приложение «Радиоплеер Беларусь», добавляй нашу станцию в избранное одним нажатием на сердечко и слушай хиты без ограничений. Это все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно. Днем с прояснениями. Ночью и утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, западно-умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 13-15. В Бресте ночью 9-11, днем 14-16 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 10-12, днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью плюс 11-13, а днем 14-16 со знаком «плюс». В Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 14-16. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Вторым часом топ-чарта мы приветствуем всех, кто только что к нам подключился. Это главный хит-парад страны на «Радиус FM». У микрофона Кирилл Громов, и мы переходим к самому суровому замесу. Мы распечатываем горячую десятку. И на 10-м месте сразу у нас мощнейший поп-дуэт Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Вот это камбэк. Ребят прибавили сразу 5 позиций за неделю и с ноги вернулись в топ-10. Гетта знает секретный рецепт успеха. Берешь Биби Рексу, добавляешь плотный бит, и грустные девочки снова на вершине.
0: Ты слушаешь топ-чарт.
3: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: Десятое.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: 10-е место мы с тобой оценили, двигаемся дальше, но перед 9-й строчкой мы заглянем в онлайн-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. Прямо сейчас на 33-й строчке стриминга находится главный романтик современной поп-сцены Ваня Дмитриенко и его трек «Почерк». Ваня продолжает писать красивые истории, а слушатели разбирать его почерк. Включаем.
0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
3: В космосе летают мои мечты, и среди них эти. Тебя каждая.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Девятую строчку снова удерживает кей-поп-титан BTS со своим летним треком Swim. Парни демонстрируют абсолютное спокойствие. Ноль сдвигов за неделю. На той же позиции. Армия фанатов, кстати, держит этот трек на плаву так надежно, что никакие штормы ему точно не страшны. Ну а у нас на очереди финальный фреш-прогноз. Мы оцениваем мощную коллаборацию от французского мэтра Дэвида Гетта и продюсера Hypeton. Трек You and I, Me and You. Парни переосмыслили классический вайб из 80-х и превратили его в ночной клубный гимн.
1: Фреш прогноз.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Восьмую строчку занимает громкий союз Bebe Rexha и Faithless с треком New Religion. За неделю они потеряли две строчки, и, тем не менее, их новая религия все еще вербует тысячи слушателей. Ну а мы открываем портал в прошлое. В нашей перемотке отправляемся в 2010 год к легендарному союзу Jay-Z и Alicia Keys с их гимном Нью-Йорка Empire State of Mind. Трек, под который абсолютно каждый ощущает себя на вершине небоскреба. Ловим бетонные джунгли в нашем эфире.
0: Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На седьмой строчке приземлился немецкий рэпер The Bauza со своим треком Magnetic. На прошлой неделе Bauza замыкал тройку лидеров, ну а сегодня просел сразу на 4 позиции за неделю. Магнитное притяжение слегка ослабло, но трек все еще плотно сидит в десятке. Ну а мы включаем виртуальный сканер и смотрим, какие треки чаще всего искали через Шазам по всему миру. Топ-5 мирового Шазама. На пятой строчке Хьюгел и Солта, Джамайка.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 Карл Джи и Джуди Лайн «Be by Wow». Третье место Email Angel «Bad Times». На второй строчке эти же исполнители с этой же песней «Bad Times», но уже с расширенной версией. И первая строчка у Хьюгела, Email Angel и Ultranate «I'm Moving to the Sun». Ну а полностью мы послушаем свежий русскоязычный трек с 43-й строчки Саби и Миа Бойко, ироничный сингл «Базовый минимум». Девушки поют про требования к парням, а мы проверяем, соответствуем ли мы этому минимуму.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На шестой строчке у нас сегодня громкий взрыв Филат Фекерес и Денис Фёс со своим летним треком Sweet Summer Nights. Это новинка эфира первой недели в чарте. Парни сходу ворвались на шестую позицию, напомнив нам, что сладкие летние ночи могут продолжаться круглый год, если в колонке правильный хаус. Ну а мы сдуваем пыль с архивных релизов нашей перемотки. Отправляемся в 2014 год к таинственному продюсеру Жу и его затягивающему хиту Faded. Это глобальный бас и шепчущий вокал 12 лет назад разрывал все фестивали. Включаем и погружаемся.
0: Перемотка.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Реклама.
3: Алиса, сделай будни топовыми.
4: Поняла. Включаю «Радиус FM».
3: А сколько стоит?
4: Это бесплатно. И подписка не нужна.
3: Алиса, сделай громче.
2: Слушай «Радиус FM» в своей умной колонке.
5: «Радиус FM».
2: Работает и без подписки. Подписывайся на «Радиус FM» в Телеграм.
6: А мне что-то за это будет?
2: Ты станешь участником эфира, первым узнаешь интересные новости и получишь подарки.
6: Ну, может, вымпел там, какая-то ручка?
2: Подпишись и узнаешь. «Радиус FM».
5: «Радиус FM».
2: Ищи в Телеграм. Ищи в Телеграм. «Радиус FM». Горячий трек. «Радиус FM». Топовая музыка. «Радиус FM». Актуальные новинки. «Радиус FM». Музыка днем и ночью. «Радиус FM». Волна топовой музыки. Топ-чарт.
7: «Радиус FM».
8: Пятая строчка. Сюда с разбегу залетает Алекс Уоррен с эмоциональным треком «Fever Dream». Алекс подпрыгнул сразу на 3 позиции вверх за неделю. Парня штормит от успеха, его лихорадочный сон превращается в реальный триумф. Ну а у нас на очереди белорусский блок. Поддерживаем наших артистов. В эфире талантливый электронный продюсер Денис Мисько с драйвовым прогрессив-хаус-треком. Называется «Wings». Расправляем крылья под родной бит.
2: Топ-чарт «Радиус FM».

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место и деревянная медаль хит-парада. Сюда поднялся харизматичный соул-исполнитель Тедди Свим с треком «Мистер Ноу Ит Олл». Тедди прибавил одну позицию за неделю. Наш мистер Всезнайка знает, как зацепить слушателя за самое живое. И до бронзы ему не хватило вот как-то совсем чуть-чуть. И снова поддерживаем белорусский дизайн. Прямо сейчас в эфире сочный совместный релиз от Платона Джулай под названием «Closely». Делаем звук ближе и громче.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Напряжение в студии достигает максимума. Мы открываем тройку главных триумфаторов этой недели. Бронзовую медаль сегодня забрал космический дуэт Tame Impala и Jennie из Blackpink с ремиксом на трек «Дракула». Ребята потянулись на одну позицию вверх за неделю и запрыгнули прямо на пьедестал. «Дракула» вышел из тени и забрал свою бронзу.
0: Тройка лидеров этой недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
0: Третье.

0: 2021. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Серебро нашего хит-парада забирает прошлый недельный лидер. Яркий союз Шакира и Бёрна Бой с треком «Дай, дай». Ребят потеряли одну строчку за неделю и уступили золотой трон. А кому? Бёдра Шакира не врут, но сегодня на первой строчке случилась абсолютная сенсация. Перед тем, как объявить номер один, давай быстренько пробежимся по всей горячей десятке недели. Ее сегодня замыкали Биби Рекса и Дэвид Гетта. «Sad Girls».
2: Горячая десятка.
3: Под номером 9 BTS «Swim». Восьмая позиция сегодня достается Биби Рекса и Faithless «New Religion». Седьмая строчка у The Bowser «Magnetic». Филат Фекерес на шестой позиции чарта вместе с Денис First «Sweet Summer Nights». Пятое место Алекс Уоррен «Fever Dream». В четверку лучших зашел Тедди Свимс «Mr. Know It All». Бронзовую медаль и третье место сегодня забирают Тейм, Импала и Дженни «Дракула». Под номером 2 Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай». И встречай победителя. На первую строчку топ-чарта Радиус FM с боем прорывается трио «Хьюгел», «Эмайл Энджел» и «Ультра Нейт» с новым гимном «I'm moving to the sun». Парни прибавили одну позицию за неделю и забирают свое золото. Название переводится как «Я движусь к солнцу», и они действительно оказались на самом солнце-пёке нашего хит-парада. Огромное спасибо всем, кто голосовал на radiusfm.by. Новый этап голосовалки уже открывается. Заходи и строй чарт следующей недели. Отличных тебе выходных. У микрофона был Кирилл Громов. Пока-пока.
1: Первое.
2: Первое место.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: На этой неделе Беларусь отметила самый молодой государственный праздник – День народного единства. 17 сентября президент выступил перед молодежью и обратился к ней с трибуны, что хотел донести Александр Лукашенко молодому поколению. Вы слушаете подробности в студии Влад Кучко, далее детали. «Единство белорусского народа – залог независимости нашего государства». Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 17 сентября на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее». Во дворце спорта было многолюдно, и в основном это молодое поколение. И это важно, ведь именно им строить будущее Беларуси.
2: «Мои дорогие люди, на ваши плечи ляжет тяжелейший груз. Тяжелее быть не может, поверьте мне. Отвечать за белорусский народ, отвечать за ту землю, где мы сегодня живем спокойно, вам надо это все сохранить. Не сделать хуже, если уж хотите откровенно. Поэтому я хочу сказать вам главное. Готовьтесь к тому, чтобы взять на себя этот тяжелый груз и отвечать за будущее нашей страны».
1: И еще один важный посыл президента для молодежи от той самой белорусской философии, которую не нужно утратить.
2: «Что бы ни происходило с нами в разные эпохи, белорусы были, есть и будут. Это наша история. История народного единства. Вспоминая прошлое, мы строим планы на будущее. Наши планы добрые. Мы хотим видеть свое завтра мирным и благополучным. И для Беларуси, и для всех частей света. А сегодня я поздравляю вас с праздником. Днем народного единства. Будьте счастливы. Берегите родную землю и наши исконные ценности».
1: Но праздничные будни быстро сменились рабочими. На следующий день Александр Лукашенко проинспектировал сельскохозяйственные организации Шкловского района. Там его никто не ждал, а поэтому визит получился по-настоящему интересным. Отсутствие культуры земледелия, технологической и кадровой дисциплины. Александр Лукашенко прошелся по всем аспектам.
2: Это кошмар. Отвратительно. Такого быть не должно. Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнило. Я вот не понимаю. Это убрано. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете.
1: Глава государства потребовал установить жесткий контроль над каждым клочком земли в регионе, вплоть до военного положения. А еще президент отдельно остановился на теме нашего второго хлеба. Производство картофеля нужно нарастить.
2: Ну, надо увеличивать объем. Поэтому правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму. И мы тут определиться должны, где мы будем возделывать картофель.
1: И немного о белорусско-американских отношениях. На этой неделе прошли переговоры Александра Лукашенко со спецпосланником от США Джоном Коулом. О первых итогах встречи стало известно на следующий день. Так Джон Коул заявил о готовности США снять санкции с лакокраски и Беллесбумпрома. Америка готова сделать это в ответ на помилование для некоторых осужденных. Беларусь освободит 25 человек. Это были главные события недели. Вы слушали подробности. В студии был Влад Кучко, а далее о погоде моя коллега Олеся Матусевич.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус FM. Подробности о важном в деталях.
3: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно. Днем с прояснениями. Ночью и утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 13-15. В Бресте ночью 9-11, днем 14-16 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 10-12, днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью плюс 11-13, а днем 14-16 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 14-16. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: вами акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
1: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
0: Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Реклама. Радиус FM наше.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью +9-11, днем 13-15. В Бресте ночью +9-11, днем 14-16 со знаком плюс. В Минске ночью +10-12. Днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 14-16 выше нуля. В Гомеле ночью +12-14, днем +14-16. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, блендвица, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щодра и от души. Мы заховали гэты смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой. Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно, днем с прояснениями, ночью и утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 13-15. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 14-16 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 10, плюс 12. Днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 14-16 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 14, плюс 16. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: Привет, в студии Олеся Матусевич. Сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 13-15. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 14-16 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 10, плюс 12. Днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 14-16 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 14, плюс 16. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
1: Главный гарант стабильности. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: 21 час. Радиус FM о погоде.
1: Привет, в студии Олеся Матусевич. Сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно, днем с прояснениями, ночью и утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 13-15. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 14-16 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 10, плюс 12. Днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 14-16 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 14, плюс 16. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: рекламы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт.мен.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего масштабного топ-чарта в прошлый раз замыкали Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». На второй позиции располагались Шакира и Burna Boy «Дай, дай». Золотую медаль нашего рейтинга в прошлый раз забрали Hugel, Email Angel и Ultranate «I'm moving to the sun». Кто эти красавчики, которые окажутся на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Реклама. Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно, днем с прояснениями, ночью и утром временными дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 13-15. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 14-16 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 10, плюс 12. Днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 14-16 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 14, плюс 16. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The

0: Реклама.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама.

писал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Олеся Матусевич. Сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 13-15. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 14-16 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 10, плюс 12. Днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью 11-13, днем 14-16 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 14, плюс 16. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

красоты миллионы лиц. У характера идеальный вкус. Белорусские женщины, вы топ. 2026 ваш год. Год белорусской женщины на Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

Музика днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте Радиус FM.

0: на Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. В Беларуси час ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями. Утром временами дожди, днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западноумеренный, местами порывистый. В Гродно днем плюс 13-15, в Минске днем 15-17 со знаком плюс, а в Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве днем 14-16 выше нуля. Оставайся с Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM, волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями. Утром временами дожди, днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западноумеренный, местами порывистый. В Гродно днем плюс 13-15, в Минске днем 15-17 со знаком плюс, а в Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве днем 14-16 выше нуля. Оставайся с Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка. Днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями. Утром временами дожди, днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западноумеренный, местами порывистый. В Гродно днем плюс 13-15, в Минске днем 15-17 со знаком плюс, а в Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве днем 14-16 выше нуля. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.